мы преступления провернем. Правильно! Принято. Вступительное слово на эту тематику скажет музыковед номер один, наш главный консультант и музыкальный критик. Товарищ Единицын, поприветствуем товарищ.

0: и кокету номер два, имеющему к тому же голос. И возможность в колизе кровавать, предоставляю слово товарищу Двойкину.
1: Товарищи!

Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное. Возлюбим эстетичное, мелодичное, гармоничное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое,

0: должна быть и известной, такой обычной, популярной, обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Если копия рок-лезгинка, просто должна быть неизвестной, такой обычной, популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Если копия рок-лезгинка, просто должна быть неизвестной, такой обычной, популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей.
1: Шей,
2: этот здесь.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классиков.

великаны, изящны, стройны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, квартеты, секс-теты, сюиты, сюитыки, сонатки мои, развеселые партетики, контактки мои. Эх, глинка, калинка, малинка моя, развеселая сонетка, уитка моя. Эх, глинка, мартинка, тишинка моя, разгреновая поэмка, сюитка.

всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри сюда, смотри туда, и вы как чел выпать врагов. Всегда везде бдительность, бдительность всегда во всем. Не давать любой попытке поникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи не сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем мы сажать.

тачку, в эту тачку. Еще раз. Великий вождь нас всех учил и беспрестанно говорил. Смотрите.